года ты с Калли, как в стареньком том сериале. Но где тебя найти, если сердце на куски? И я вновь и вновь потерян в этом омуте любви.